Ишь, морвришь, или бы на утро, даже матогрыш на вору буду грызть, не либо, но, или не без него, да бы мы грызли на мон, дома, кривишь, мамы, времени грошись, тут, рва на муше, да веки латренес, и ревели мону фугу, мату, визи, да вон, ну, даст, можешь, хоть и